0: о пятилетних документах старого образца. Для поездок теперь потребуется биометрический паспорт сроком на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. Финансово выгоднее всего брать отпуск в следующем году в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, рассказала газете «Ру» HR-эксперт Людмила Андранаки. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше отпуск влияет на общий доход сотрудников. Самым невыгодным месяцем станет январь, где предусмотрено только 15 рабочих дней. При этом сами отпускные рассчитываются одинаково, исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев. Официальный курс доллара на 2 октября составляет 83 рубля 24 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 52 копейки. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

Эффектная героиня хита «The Look» в достойном кавере на Роксет от Asparagus Project и не менее коварная в следующей премьере за авторством Сержа Грина «Радио Карибу», где я, Иван Высоцкий, лучше запасусь оберегом от такой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВП-юр Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая, 13/1.
7: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
5: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%.

0: 50%. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
1: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
3: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 2 октября в Сусумане без осадков, температура около 3, выше 0, ветер переменный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 7. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Милый, ты не знаешь, сколько живут змеи?
0: Что, не здоровится? Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
3: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Юлиана Караулова. Москва-река.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

мелодия, а как мне нравится она. Нога свинцом, нога сама. Я не сбавляю больных

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене, профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
11: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Говорят, хороший день должен начинаться именно с нее, так что начнем и мы. 2 октября – это Всемирный день улыбки. Придумал его художник Харви Болл, тот самый человек, который в 1963 году нарисовал для страховой компании простую желтую улыбающуюся рожицу, получив за свою работу всего $45. Права на изображение он так и не запатентовал. Ему сообщили, что дизайн уже стал общественным достоянием. Уже через 8 лет было продано около 50 миллионов копий этого символа на самых разных носителях. Кстати, интересно, что улыбка во весь рот, которая оголяет зубы, считается самой доверительной у человека. А вот в мире животных чуть ли не любая демонстрация зубов – признак вражды. Также сегодня Всемирный день таблицы умножения. Тут, пожалуй, самое время развеять миф. Таблицу умножения не изобретал Пифагор. Это заблуждение запустил еще античный математик Никомах Гераский, ошибочно приписавший авторство греческому философу. На деле археологи находят таблицы умножения на глиняных вавилонских табличках возрастом 5000 лет, а также в Древнем Китае, Японии и Индии. То есть точного автора у этого изобретения попросту нет. Зато есть ответ на вопрос, зачем зубрить таблицу, если есть калькулятор. Дело в том, что если у ребенка не появится навык устного счета, то его мозг не сможет совершать даже самые элементарные манипуляции с числами. 2 октября 1999 года на 680 километре Колымской трассы был открыт монумент узникам Колымы. Он находится на Аркагалинском перевале в Сусуманском районе и представляет собой стелу на постаменте высотой 2,5 метра. На ней надпись русского поэта Анатолия Жигулина. Здесь было мало виноватых, здесь больше было без вины. Он был как раз из таких, а отбывал наказание за основание Коммунистической партии молодежи. 2 октября 1997 года японские ученые объявили об обнаружении человеческого гена, отвечающего за работу внутренних биологических часов организма. Любопытно, что ровно через 20 лет, день в день, 2 октября 2017 года, Нобелевский комитет объявил лауреатами премии по физиологии и медицине трех американских биологов, до конца раскрывших молекулярный механизм этих часов. Оказалось, что особый белок блокирует активность собственного гена, приостанавливая на сутки синтез самого себя, а затем постепенно возобновляя его, создавая замкнутый суточный цикл. Грубо говоря, это и есть процесс старения. Что касается предсказания продолжительности жизни или ее продления, здесь наука пока бессильна. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УЗИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин призвал искать пути урегулирования конфликта на Украине. В России увеличит размер мат-капитала. Большинство россиян тратят на хобби до 7 тысяч рублей в месяц. Подробности далее. Мир подошел к решающему поворотному моменту в своем развитии. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам президента, масштабные изменения происходят сразу во многих сферах – от технологий и энергетики до демографии, цифровизации и искусственного интеллекта. Отдельное внимание Путин уделил вопросам международной безопасности. Президент также затронул конфликт на Украине и призвал искать пути его урегулирования. Он заявил, что Россию сознательно подвели к нынешнему конфликту. Говоря о дальнейшем устройстве мира, президент отметил, что странам разных регионов рано или поздно придется договариваться о новых принципах взаимодействия и безопасности. В следующем году размер мат-капитала на первого ребенка увеличится почти на 50 тысяч рублей и составит 778,5 тысяч. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на министра труда Антона Косякова. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на первого ребенка вырастет до 1 миллиона 29 тысяч рублей. Одновременно увеличатся и другие меры поддержки. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка составит 30 400 рублей. Помимо этого, в следующем году вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии. Почти 3/4 работающих россиян тратят на свое увлечение не больше 7 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит газета «РУС» со ссылкой на исследование. Каждый пятый укладывается всего в 1000 рублей, а еще 27% тратят от 1 до 3 тысяч. Самым популярным хобби оказался спорт. Его выбрали 28% опрошенных. На втором месте – путешествия. Далее идут кулинария, рукоделие и компьютерные игры. При этом больше 15 тысяч рублей на увлечения готовы выделять 12% россиян. Официальный курс доллара на 2 октября составляет 83 рубля 24 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Новости на радио «Карибу Арт».

Именно так почти, как почти все чувствует женщина, кроме одного момента. Ника Калчер отметился ремиксом на хит Шиллера «I Feel You». Открытие полдня на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, незримо рядом анонсирую проект «Снежно в осенних настроениях влюбленности» на Лины Кейн с призывом открыть глаза. Донна Саммер в эстетах тоже прочувствует любовь, а также не пропусти «Смех и грех» Юли Зиверт, драму Камаза и вишенкой на музыкальном торте Себастьян Ингросса и Намазенда с кочевым «No Enemies» в ближайшие полчаса. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.

Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790.

0: 1290 или 8-964-457-00-98.
1: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
0: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24. Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 2 октября в Сусумане без осадков, температура около 3, выше 0, ветер переменный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 7. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Женщины чувствуют все. Любое изменение, любой холодок в общении, любую подставу. Женщины чувствуют все, кроме того момента, когда нужно замолчать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Егоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
8: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
9: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Юлиана Караулова. Москва-река.

Вокальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
5: Салон «Арт-фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт-фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки –

0: Алиэкспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3, дробь 2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и США продолжают обсуждать экономическое сотрудничество. Штрафы за нарушение общественного порядка могут удвоить. Потеря интереса к учебе может быть признаком переутомления. Подробности далее. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с американской стороной экономическое сотрудничество и докладывает Владимиру Путину о своих контактах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, совместные проекты в разных сферах были бы выгодны обеим странам. Ранее Дмитриев встречался с американскими чиновниками и обсуждал в том числе урегулирование украинского конфликта и сотрудничество в энергетике. Кабмин предложил в среднем вдвое увеличить штрафы за ряд нарушений общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Изменения могут затронуть курение и использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, мелкое хулиганство, а также проживание без паспорта или регистрации. Кроме того, предлагается повысить штрафы за нарушения при проведении митингов и пикетов и по ряду других статей. Пока речь идет только о законопроекте. Снижение успеваемости и потери интереса к занятиям у школьника не всегда связано с ленью. Причиной может быть переутомление, рассказала в «Вечерней Москве» педиатр Анна Смирнова. Среди возможных признаков она назвала дневную сонливость, проблемы с засыпанием вечером, снижение аппетита, головные боли, ухудшение концентрации и частые перепады настроения. По словам врача, чрезмерная учебная нагрузка способна привести к эмоциональному истощению. Если такие симптомы сохраняются, специалист советует обратиться к врачу и исключить проблемы со здоровьем. Официальный курс доллара на 2 октября составляет 83 рубля 24 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.

0: и салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 600499 625503.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
0: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги?

0: часто останавливать часы, чтобы сберечь время? Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
1: Первое Магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
3: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 2 октября в Сусумане без осадков, температура около 3, выше нуля, ветер переменный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 7. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 2 октября.
3: Овен.
2: Снижен жизненный потенциал. К тому же представителям данного знака явно не хватает осторожности и предусмотрительности. Не позволяйте себе лениться тратить время на бесполезные, хоть и очень увлекательные занятия. Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы совершенно неуместными.
3: Телец.
2: Профессиональные успехи маловероятны, зато состояние финансовых дел не может не радовать. В отношениях с родственниками воцаряется мир, можно забыть о старых проблемах, в том числе и порожденных финансовыми и имущественными разногласиями.
3: Близнецы.
2: Трудно справиться с делами, профессиональные задачи столь же сложны, сколь и многочисленны, а выбрать правильную стратегию действий мешают недоброжелатели. Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказывается рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг.
3: Рак.
2: День общения, встречи, переговоров. Сегодня вы не только необыкновенно обаятельны, но и достаточно упрямы, чтобы одержать верх в любом споре. Вечер – отличное время для праздника или романтического свидания, которое стоит провести в экзотической обстановке, дав волю своей фантазии.
3: Лев.
2: Вас ждут большие победы, но, увы, не в профессиональной сфере. Добиться успехов в работе мешают недоброжелатели и неблагоприятное стечение обстоятельств. Радуйте себя, любимого человека и членов семьи. Ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям.
3: Дева.
2: Справиться с профессиональными проблемами не так легко, как кажется. Это день появления неприятной информации и возникновения непредвиденных трудностей. Любимый человек как будто испытывает ваше терпение, но оно сегодня почти безгранично.
3: Весы.
2: Действуйте решительно, ваша фантазия безгранична, пора воплощать в жизнь те необыкновенные идеи, которые сегодня приходят в голову в огромном количестве. Деловые, романтические и дружеские отношения сегодня очень близки, а это значит, что существует вероятность служебных романов или начала общего дела с друзьями или любимым человеком.
3: Скорпион.
2: Очень сильны позитивные тенденции в сфере личных отношений. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Покупки делайте неспешно, есть шанс приобрести за бесценок нечто совершенно уникальное. Требуется лишь немного терпения и хороший вкус.
3: Стрелец.
2: Отношения с деловыми партнерами могут разочаровать вас, снова и снова понимают неправильно, что создает серьезные преграды для реализации многих замыслов. Поддержка, одобрение и внимание родственников вам обеспечены. Этот день также подходит для того, чтобы навестить далеко живущих друзей.
3: Козерог.
2: Не стоит ждать немедленного исполнения всех желаний и расстраиваться из-за того, что это невозможно. Не исключены споры с родственниками, в некоторых случаях будет необходимым обсуждение неприятных для вас тем. Воздержитесь от поездок и участия в светских мероприятиях. Поберегите себя от перегрузок.
3: Водолей.
2: День связан с проблемами в личной жизни, необходимостью внести перемены в отношения с любимым человеком. Некоторые финансовые проблемы заставят отложить запланированные покупки, но это вряд ли покажется вам катастрофой. Стоит отказаться от посещения салонов красоты и экспериментов с внешностью.
3: Рыбы.
2: Не стоит в спешке принимать решения, касающиеся работы. Сейчас вы склонны видеть ситуацию в мрачном свете и совершать необдуманные поступки. Не исключена ссора с любимым человеком. Постарайтесь избегать обсуждения острых вопросов, болезненных тем. Вы обижаетесь на любую мелочь, но не задумываетесь о том, что и сами порой больно раните близких.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. звезд. Магия.

0: терминология на Карибу. На Карибу.
1: Сатисфакция. Удовлетворение за оскорбление чести.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
6: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра бизнес Магаданской области.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, /1.

0: Зоомир – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. Зоомир – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Юлиана Караулова. Москва-река.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
7: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «ЕГАЗА». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. ЕГАЗА в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
8: Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене, профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабомаркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин выступил с речью на Валдае. Четыре страны Европы перестали принимать российские пятилетние загранпаспорта. Названные самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Подробности далее. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что современное оружие ведущих мировых держав способно уничтожить все живое, и призвал вновь обсудить правила вооруженного противостояния. Он подчеркнул важность профессионализма в военной сфере, который, по его словам, неразрывно связан с соблюдением гуманитарных норм. Путин отметил, что российские военные всегда руководствовались принципами, запрещающими атаки на объекты, не связанные с военной инфраструктурой противника. Во время своего выступления президент высказал опасения, что сохраняющееся в арсеналах государства страшное оружие в какой-то момент может быть применено. Он обратился к известному выражению «оружие на сцене», которое рано или поздно может выстрелить, и подчеркнул необходимость не допустить этого. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция больше не принимают россиян по небиометрическим загранпаспортам. Об этом ТАСС сообщили европейские дипломаты в Москве. Речь идет о пятилетних документах старого образца. Для поездок теперь потребуется биометрический паспорт сроком на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. Финансово выгоднее всего брать отпуск в следующем году в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, рассказала газете «Ру» HR-эксперт Людмила Андронаки. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше отпуск влияет на общий доход сотрудников. Самым невыгодным месяцем станет январь, где предусмотрено только 15 рабочих дней. При этом сами отпускные рассчитываются одинаково, исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев. Официальный курс доллара на 2 октября составляет 83 рубля 24 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.
10: Кстати, забавно, что вот эта эйфория и положительный заряд после отпуска полностью пропадают в среднем через 1-2 недели. Хотя вот иногда достаточно и одного раннего подъема на работу. В общем, как ни крути, а я считаю, что человек для работы не создан, а вот кто захочет меня переубедить, вот пускай не радуется пятнице и все выходные тоже поработает. Остальным легкой половины дня в начале третьего с тобой Иван Гусаков и новинка от Кэшмера Bonfire на Карибу Арт.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62 24 31.

0: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
2: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
3: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.

0: 5524.
1: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: небо танчу з тобою.
1: Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 2 октября в Сусумане без осадков, температура около 3, выше 0, ветер переменный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду, а в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 7. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Неловкий момент – это когда поднялся с кем-то пару этажей и пытаешься скрыть одышку, намекая на то, что для тебя это пустяк. Но на самом деле ты уже был близок к смерти.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Юлиана Караулова. Москва-река.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
7: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
6: Все просто с Магадан Энерго.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago.
10: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Говорят, хороший день должен начинаться именно с нее, так что начнем и мы. 2 октября – это Всемирный день улыбки. Придумал его художник Харви Болл, тот самый человек, который в 1963 году нарисовал для страховой компании простую желтую улыбающуюся рожицу, получив за свою работу всего $45. Права на изображение он так и не запатентовал, ему сообщили, что дизайн уже стал общественным достоянием. Уже через 8 лет было продано около 50 миллионов копий этого символа на самых разных носителях. Кстати, интересно, что улыбка во весь рот, которая оголяет зубы, считается самой доверительной у человека. А вот в мире животных чуть ли не любая демонстрация зубов – признак вражды. Также сегодня Всемирный день таблицы умножения. Тут, пожалуй, самое время развеять миф. Таблицу умножения не изобретал Пифагор. Это заблуждение запустил еще античный математик Никомах Гераский, ошибочно приписавший авторство греческому философу. На деле археологи находят таблицы умножения на глиняных вавилонских табличках возрастом 5000 лет, а также в Древнем Китае, Японии и Индии. То есть точного автора у этого изобретения попросту нет. Зато есть ответ на вопрос, зачем зубрить таблицу, если есть калькулятор. Дело в том, что если у ребенка не появится навык устного счета, то его мозг не сможет совершать даже самые элементарные манипуляции с числами. 2 октября 1999 года на 680 километре Колымской трассы был открыт монумент узникам Колымы. Он находится на Аркагалинском перевале в Сусуманском районе и представляет собой стелу на постаменте высотой 2,5 метра. На ней надпись русского поэта Анатолия Жигулина. Здесь было мало виноватых, здесь больше было без вины. Он был как раз из таких, отбывал наказание за основание Коммунистической партии молодежи. 2 октября 1997 года японские ученые объявили об обнаружении человеческого гена, отвечающего за работу внутренних биологических часов организма. Любопытно, что ровно через 20 лет, день в день, 2 октября 2017 года, Нобелевский комитет объявил лауреатами премии по физиологии и медицине трех американских биологов, до конца раскрывших молекулярный механизм этих часов. Оказалось, что особый белок блокирует активность собственного гена, приостанавливая на сутки синтез самого себя, а затем постепенно возобновляя его, создавая замкнутый суточный цикл. Грубо говоря, это и есть процесс старения. Что касается предсказания продолжительности жизни или ее продления, здесь наука пока бессильна. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
10: А вот не отходя далеко от темы праздников, знаешь, почему-то обычно все, что продлевает жизнь и полезно, то всегда невкусно и больно, так что брокколи и спорт уже предлагаю отложить на следующую неделю, а вот сократить рабочий день отлично, кстати, помогает электронная музыка. ADM-новинкой откроем четвертый час. Это Арман Ван Хелден, Twice as Nice. Иван Гусаков на связи. Карибу Арт Динамиках.

0: вовсе ни к чему. Но вылям,
1: отсюда нет рейсов в Таиланд, и тут не закажешь кальян. Только сплошная темнота, бесконечная невесомость. Все, что оказалось причиной моих бессонниц.

0: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Первое Магаданское радио представляет.
6: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 2 октября в Сусумане без осадков, температура около 3, выше нуля, ветер переменный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 7. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: «Привратник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Сетевые магазины – это когда ты можешь отыскать все, что угодно, кроме ценника на нужный товар.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
1: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-458-66-69.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
7: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Юлиана Караулова. Москва-река.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «ЕГАЗА». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. ЕГАЗА в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.

Если пятница, значит время релизов, так что горячий ремикс от Иманбека на легендарный трек канадского рэпера Snow Informa. Заценили на Caribou Art, между прочим, 30-летний мотив воскресил казахстанский диджей. На смену ему зарядим свежий дроп Марио от Дэвида Гетта. Пятый час открыт, здесь Гусаков, и погнали слушать.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
7: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
8: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 2 октября в Сусумане без осадков, температура около 3, выше нуля, ветер переменный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 7. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Витие. Оратор. Красноречивый человек.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении. Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене. Профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020. Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего. Не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
1: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
0: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
2: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Юлиана Караулова. Москва-река.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8 914 101 1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8 914 867 29 69.

0: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
1: Адамант не подвел.
2: Мам, здесь посылка от бабушки!
3: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
4: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
5: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин призвал искать пути урегулирования конфликта на Украине. В России увеличит размер мат-капитала. Большинство россиян тратят на хобби до 7 тысяч рублей в месяц. Подробности далее. Мир подошел к решающему поворотному моменту в своем развитии. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам президента, масштабные изменения происходят сразу во многих сферах – от технологий и энергетики до демографии, цифровизации и искусственного интеллекта. Отдельное внимание Путин уделил вопросам международной безопасности. Президент также затронул конфликт на Украине и призвал искать пути его урегулирования. Он заявил, что Россию сознательно подвели к нынешнему конфликту. Говоря о дальнейшем устройстве мира, президент отметил, что странам разных регионов рано или поздно придется договариваться о новых принципах взаимодействия и безопасности. В следующем году размер мат-капитала на первого ребенка увеличится почти на 50 тысяч рублей и составит 778,5 тысяч. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на министра труда Антона Косякова. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на первого ребенка вырастет до 1 миллиона 29 тысяч рублей. Одновременно увеличатся и другие меры поддержки. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка составит 30 400 рублей. Помимо этого, в следующем году вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии. Почти 3/4 работающих россиян тратят на свое увлечение не больше 7 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит газета «РУ» со ссылкой на исследование. Каждый пятый укладывается всего в 1000 рублей, а еще 27% тратят от 1 до 3 тысяч. Самым популярным хобби оказался спорт. Его выбрали 28% опрошенных. На втором месте – путешествия. Далее идут кулинария, рукоделие и компьютерные игры. При этом больше 15 тысяч рублей на увлечения готовы выделять 12% россиян. Официальный курс доллара на 2 октября составляет 83 рубля 24 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
3: Но если тратишь на путешествие до 7000, то, скорее всего, путешествуешь до магазина и обратно. А вот бесплатное хобби, кстати, уже близко, учитывая 6 час. Диван уже ждет, так что скоротаем это время на Карибу Арт. Иван Гусаков по-прежнему на связи. Дальше новинка от Леони. Way too late.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Салон «Арт-фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт-фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
4: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Первое магаданское радио представляет.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 октября в Сусумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 3 октября.
3: Овен.
2: Позитивные тенденции сильны, не подвластны им лишь ваше настроение. Трудно радоваться жизни, когда раздражает каждая мелочь, а взаимопонимание с близкими кажется недостижимым. Романтические отношения сложатся неплохо, если вы проявите сдержанность и способность контролировать раздражение.
3: Телец.
2: День будет весьма приятным, ваши планы удастся воплотить в жизнь, могут исполниться давние желания. Романтическое свидание запомнится надолго, если вы дадите волю фантазии. Оригинальные, даже экстравагантные поступки вполне оправданы.
3: Близнецы.
2: Ваши поступки оправданы, а решения верны, оставьте сомнения и идите к цели. Не бойтесь досадить любимому человеку своим излишним вниманием и неумеренной заботой. Любые проявления ваших чувств будут оценены правильно.
3: Рак.
2: День пройдет хорошо, хотя порой его события будут заставлять вас волноваться и терять терпение. Не стоит искать тайного смысла в словах любимого человека. Вообще следует избегать любых попыток усложнить свои отношения с окружающими.
3: Лев.
2: Высокий жизненный тонус обещает вам отличное самочувствие, прекрасный внешний вид и неплохое настроение. Вы наверняка блеснете на любой вечеринке, получите массу удовольствия от общения со старыми и новыми знакомыми. Романтические увлечения также не исключены, но носят они в основном характер поверхностный.
3: Дева.
2: С течением дня улучшается настроение и самочувствие, приходит все больше интересных идей, реализация которых оказывается делом увлекательным и приятным. Отношения с близкими людьми становятся более теплыми и доверительными. Можно поделиться своими проблемами, обсудить планы на будущее.
3: Весы.
2: Вы слишком много сил отдаете решению придуманных проблем и преодолению препятствий, которые на самом деле не заслуживают внимания. Хорошо сложатся отношения юных влюбленных, стабильным парам не повредит смена обстановки.
3: Скорпион.
2: Много новых возможностей откроется перед скорпионами, и не всем представителям этого знака будет просто сделать правильный выбор. Общение с близкими людьми не лишено неприятных моментов, но конфликтов вам наверняка удастся избежать. Не сопротивляйтесь переменам, происходящим в вашей душе.
3: Стрелец.
2: День очень неплох, но сегодня вам может изменить обычная целеустремленность, а это значит, что лучше не браться за дела, которые могут отнять много времени. Следует прислушиваться к советам людей, которым свойственна осторожность, сдержанность и расчетливость.
3: Козерог.
2: День обещает много интересного, приятные события, подарки и сюрпризы, замечательный отдых, а также внимание представителей противоположного пола. Напомнят о себе старые знакомые, давние друзья. Однако это не подходящий день для того, чтобы пытаться вдохнуть новую жизнь в разрушенные романтические отношения.
3: Водолей.
2: Прекрасный день для влюбленных, а также тех, кто занят решением личных проблем и налаживанием отношений в семье. Хотя жизненный потенциал находится на высоком уровне, утомительные занятия и тяжелая работа нежелательны. Не стоит также злоупотреблять спиртным и тяжелой пищей.
3: Рыбы.
2: День сулит много хорошего, не удивляйтесь приятным неожиданностям, удачному стечению обстоятельств. Просто пользуйтесь тем, что звезды сегодня на вашей стороне. Очень приятным и полезным будет общение. Не отказывайтесь от посещения многолюдных мероприятий, активного отдыха, занятий спортом.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ирина Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Опыт – это то, что получаешь, не получив того, что хотел изначально.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
0: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Юлиана Караулова. Москва-река.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
3: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.

0: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
1: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
0: Я даже знаю, про кого вы говорите.
1: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
0: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
1: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и США продолжают обсуждать экономическое сотрудничество. Штрафы за нарушение общественного порядка могут удвоить. Потеря интереса к учебе может быть признаком переутомления. Подробности далее. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с американской стороной экономическое сотрудничество и докладывает Владимиру Путину о своих контактах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, совместные проекты в разных сферах были бы выгодны обеим странам. Ранее Дмитриев встречался с американскими чиновниками и обсуждал в том числе урегулирование украинского конфликта и сотрудничество в энергетике. Кабмин предложил в среднем вдвое увеличить штрафы за ряд нарушений общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Изменения могут затронуть курение и использование кальяна в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, мелкое хулиганство, а также проживание без паспорта или регистрации. Кроме того, предлагается повысить штрафы за нарушения при проведении митингов и пикетов и по ряду других статей. Пока речь идет только о законопроекте. Снижение успеваемости и потеря интереса к занятиям у школьника не всегда связано с ленью. Причиной может быть переутомление, рассказала в «Вечерней Москве» педиатр Анна Смирнова. Среди возможных признаков она назвала дневную сонливость, проблемы с засыпанием вечером, снижение аппетита, головные боли, ухудшение концентрации и частые перепады настроения. По словам врача, чрезмерная учебная нагрузка способна привести к эмоциональному истощению. Если такие симптомы сохраняются, специалист советует обратиться к врачу и исключить проблемы со здоровьем. Официальный курс доллара на 2 октября составляет 83 рубля 24 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 52 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Новости на радио Карибу Арт.

0: Это
1: прогрев седьмого часа силами Криса Лоренцо на Caribou Art, свежий дроп от него под названием Fancy Footwork для всех, кто засиделся. Ну и продолжим прокачивать кардио. Hard to be Bone от Tiësto для этого дальше. Здесь Иван Гусаков и твой вечер на 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане.

0: 8514.
1: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

на радио «Карибу Арт». Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 3 октября в Сосумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4.

0: метров в секунду. В Талонье также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Обидно. Это когда стараешься избегать встречи с идиотами, но от себя не уйти.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене, профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
0: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
5: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Юлиана Караулова. Москва-река.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: слушать Кариву лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Кариву 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Кариву.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
6: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
7: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
6: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
8: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
11: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8 914 101 1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: проводите время за настольными играми, коллекционируете фигурки и различную атрибутику, а может, ищете подарок для себя или близких, тогда ждем вас в Geekshop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся.

0: Красители, Санфаянс. Радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. Сантик. Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1. Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении. Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте. Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
1: Первое магаданское радио представляет.
0: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
1: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 3 октября в Сосумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля.

0: ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Земля, центр, прилуняюсь.
2: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
1: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
2: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
3: Просьба опознать содержимое.
1: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Тина. Терминология. На Карибу.
1: На Карибу.
2: Приквел. Книга, фильм или компьютерная игра, действия которых происходят до событий созданного произведения или предшествующие им по хронологии.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
13: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: Юлиана Караулова. Москва-река.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.

0: трасса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Время идет своим чередом. Меняются декорации и люди. Все, что было важным раньше, сегодня выглядит совершенно иначе. И как бы ни менялась музыка, мы всегда найдем в ней ответы на свои вопросы. Все, что нужно, просто прислушаться. Поставь проблемы на паузу. Включи свой внутренний голос.

После безоблачных, ярких солнечных дней под затянутым серыми тучами небом мир воспринимается иначе. Мы начинаем больше уходить в себя, мыслить, анализировать. И это погружение и созерцание приносит немало интересных идей, а главное – понимание себя. И под такое настроение тоже можно подобрать шикарный плейлист. Именно этим и займусь сегодня. Всем огромный привет, меня зовут Брэд Рок, и я приглашаю вас в 686-ю встречу под названием «Slow». Мы начинаем погружение

Итак, сегодня заготовил для вас 11 отменных пластинок из разделов Progressive House, Deep Techno, шикарное сопровождение для вдумчивой, неторопливой беседы с самим собой. Я надеюсь, на это у вас найдется час времени. Открыл нашу сегодняшнюю встречу Саша Кава, трек Rise. На мой взгляд, это отличная подготовка ко всему последующему действу. А далее бразды музыкального правления берет в свои руки Sanantis и его вайб под названием Daphne. Давайте ознакомимся с ним.

Кристофер Херман отлично выполнил свою задачу в треке «Fake Reflection», ну а Арманд решил привнести в этот тюн своих красок. Именно он выступил здесь в качестве ремиксмейкера. Далее же вашему вниманию объединение Грам и Кевин Маккейн «Shooting Stars» версии Кевина.

686-я сессия «Слоу» продолжается. С вами, как и ранее, Брэд Рок. Но меняются артисты. Если на протяжении предыдущих нескольких минут мы слушали произведение Модеплекса «King's Cross», то прямо сейчас вашему вниманию ремикс от маэстро Бориса Брейчи на работу «Our Broken Mind Embassy».

Крутое звучание прогрессив хаус и дип техно музыки сегодня раскрывается в полной мере. Вот так, если на седьмой строчке перед нами свою вселенную раскрывал Рафаэл в своей композиции Twin Flames, то прямо сейчас все наше внимание прикует крутое трио Zoo Brazil, Марк Фанчиули и Тестон Rebound. Что скрывается за этим названием?

много эфирного времени у меня остается в запасе, но тем не менее, два достойных плейта еще ожидают своего включения. Но перед этим оглянусь назад. На 9-й строчке Спари и Андре Бастес, Кэтлия. А свои первые ноты уже демонстрирует трек «Сэнд», вышедший из-под пера Джона Вермонта.

Вот такой погружающий, вдумчивый оказалась 686-я сессия Slow. Надеюсь, вы заценили. Мне лишь остается отрекомендовать финальных артистов. И в этот раз это будут Дараспа и Amber Long. Whispers in the Dark. Ну а на этом у меня все. До встречи ровно через неделю. Брэд Рок, Slow. До новой музыки.

0: Включи свой внутренний мир. Slow. Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
6: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
7: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
8: Ура, родители!

0: Наша работа – Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 3 октября в Сусумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе, 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
9: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
10: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
11: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
10: Ясно.
11: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
10: Понятно.
11: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
12: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
13: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Все мы изначально

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 3 октября.
6: Авен.
8: Позитивные тенденции сильны, не подвластны им лишь ваше настроение. Трудно радоваться жизни, когда раздражает каждая мелочь, а взаимопонимание с близкими кажется недостижимым. Романтические отношения сложатся неплохо, если вы проявите сдержанность и способность контролировать раздражение.
6: Телец.
8: День будет весьма приятным, ваши планы удастся воплотить в жизнь, могут исполниться давние желания. Романтическое свидание запомнится надолго, если вы дадите волю фантазии. Оригинальные и даже экстравагантные поступки вполне оправданы.
6: Близнецы.
8: Ваши поступки оправданы, а решения верны, оставьте сомнения и идите к цели. Не бойтесь досадить любимому человеку своим излишним вниманием и неумеренной заботой. Любые проявления ваших чувств будут оценены правильно.
6: Рак.
8: День пройдет хорошо, хотя порой его события будут заставлять вас волноваться и терять терпение. Не стоит искать тайного смысла в словах любимого человека. Вообще следует избегать любых попыток усложнить свои отношения с окружающими.
6: Лев.
8: Высокий жизненный тонус обещает вам отличное самочувствие, прекрасный внешний вид и неплохое настроение. Вы наверняка блеснете на любой вечеринке, получите массу удовольствия от общения со старыми и новыми знакомыми. Романтические увлечения также не исключены, но носят они в основном характер поверхностный.
6: Дева.
8: С течением дня улучшается настроение и самочувствие, приходит все больше интересных идей, реализация которых оказывается делом увлекательным и приятным. Отношения с близкими людьми становятся более теплыми и доверительными. Можно поделиться своими проблемами, обсудить планы на будущее.
6: Весы.
8: Вы слишком много сил отдаете решению придуманных проблем и преодолению препятствий, которые на самом деле не заслуживают внимания. Хорошо сложатся отношения юных влюбленных. Стабильным парам не повредит смена обстановки.
6: Скорпион.
8: Много новых возможностей откроется перед скорпионами, и не всем представителям этого знака будет просто сделать правильный выбор. Общение с близкими людьми не лишено неприятных моментов, но конфликтов вам наверняка удастся избежать. Не сопротивляйтесь переменам, происходящим в вашей душе.
6: Стрелец.
8: День очень неплох, но сегодня вам может изменить обычная целеустремленность, а это значит, что лучше не браться за дела, которые могут отнять много времени. Следует прислушиваться к советам людей, которым свойственна осторожность, сдержанность и расчетливость.
6: Козерог.
8: День обещает много интересного, приятные события, подарки и сюрпризы, замечательный отдых, а также внимание представителей противоположного пола. Напомнят о себе старые знакомые, давние друзья. Однако это не подходящий день для того, чтобы пытаться вдохнуть новую жизнь в разрушенные романтические отношения.
6: Водолей.
8: Прекрасный день для влюбленных, а также тех, кто занят решением личных проблем и налаживанием отношений в семье. Хотя жизненный потенциал находится на высоком уровне, утомительные занятия и тяжелая работа нежелательны. Не стоит также злоупотреблять спиртным и тяжелой пищей.
6: Рыбы.
8: День сулит много хорошего, не удивляйтесь приятным неожиданностям, удачному стечению обстоятельств. Просто пользуйтесь тем, что звезды сегодня на вашей стороне. Очень приятным и полезным будет общение. Не отказывайтесь от посещения многолюдных мероприятий, активного отдыха, занятий спортом.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Салон Арт Фасад. Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».

0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 октября в Сусумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

космосе ни к чему, но вылям. Отсюда нет рейсов в Таиланд, и тут не закажешь кальян. Только сплошная темнота, бесконечная невесомость. Все, что оказалось причиной моих бессонниц. Прости.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков. Температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 3 октября в Сусумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Земля, центр, прилуняюсь.
2: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
1: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
2: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
1: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
3: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 3 октября.
2: Овен.
1: Позитивные тенденции сильны, не подвластны им лишь ваше настроение. Трудно радоваться жизни, когда раздражает каждая мелочь, а взаимопонимание с близкими кажется недостижимым. Романтические отношения сложатся неплохо, если вы проявите сдержанность и способность контролировать раздражение.
2: Телец.
1: День будет весьма приятным, ваши планы удастся воплотить в жизнь, могут исполниться давние желания. Романтическое свидание запомнится надолго, если вы дадите волю фантазии. Оригинальные, даже экстравагантные поступки вполне оправданы.
2: Близнецы.
1: Ваши поступки оправданы, а решения верны, оставьте сомнения и идите к цели. Не бойтесь досадить любимому человеку своим излишним вниманием и неумеренной заботой. Любые проявления ваших чувств будут оценены правильно.
2: Рак.
1: День пройдет хорошо, хотя порой его события будут заставлять вас волноваться и терять терпение. Не стоит искать тайного смысла в словах любимого человека. Вообще следует избегать любых попыток усложнить свои отношения с окружающими.
2: Лев.
1: Высокий жизненный тонус обещает вам отличное самочувствие, прекрасный внешний вид и неплохое настроение. Вы наверняка блеснете на любой вечеринке, получите массу удовольствия от общения со старыми и новыми знакомыми. Романтические увлечения также не исключены, но носят они в основном характер поверхностный.
2: Дева.
1: С течением дня улучшается настроение и самочувствие, приходит все больше интересных идей, реализация которых оказывается делом увлекательным и приятным. Отношения с близкими людьми становятся более теплыми и доверительными. Можно поделиться своими проблемами, обсудить планы на будущее.
2: Весы.
1: Вы слишком много сил отдаете решению придуманных проблем и преодолению препятствий, которые на самом деле не заслуживают внимания. Хорошо сложатся отношения юных влюбленных, стабильным парам не повредит смена обстановки.
2: Скорпион.
1: Много новых возможностей откроется перед скорпионами, и не всем представителям этого знака будет просто сделать правильный выбор. Общение с близкими людьми не лишено неприятных моментов, но конфликтов вам наверняка удастся избежать. Не сопротивляйтесь переменам, происходящим в вашей душе.
2: Стрелец.
1: День очень неплох, но сегодня вам может изменить обычная целеустремленность, а это значит, что лучше не браться за дела, которые могут отнять много времени. Следует прислушиваться к советам людей, которым свойственна осторожность, сдержанность и расчетливость.
2: Козерог.
1: День обещает много интересного, приятные события, подарки и сюрпризы, замечательный отдых, а также внимание представителей противоположного пола. Напомнят о себе старые знакомые, давние друзья. Однако это не подходящий день для того, чтобы пытаться вдохнуть новую жизнь в разрушенные романтические отношения.
2: Водолей.
1: Прекрасный день для влюбленных, а также тех, кто занят решением личных проблем и налаживанием отношений в семье. Хотя жизненный потенциал находится на высоком уровне, утомительные занятия и тяжелая работа нежелательны. Не стоит также злоупотреблять спиртным и тяжелой пищей.
2: Рыбы.
1: День сулит много хорошего, не удивляйтесь приятным неожиданностям, удачному стечению обстоятельств. Просто пользуйтесь тем, что звезды сегодня на вашей стороне. Очень приятным и полезным будет общение. Не отказывайтесь от посещения многолюдных мероприятий, активного отдыха, занятий спортом.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Каждый день ты светишь как солнце, а я как тень.

0: Встретил подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
1: Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая.

0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.

0: хочешь. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

Люблю без остатка, сквозь занудные будни и мрачные тени. Ты всегда светишь ярко. Май, согревай наши души в гармонии, чистая сила. Ты подарила мне два мира.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

мне по рации сказали, что мир должен быть спасен. Собираю экипаж, загружаемся на ракету. Нам пора в полет не ради себя, ради планеты. Зря

прилетят. Но в космосе ни к чему, но вылям. Отсюда нет рейсов в Таиланд, и тут не закажешь кальян. Только сплошная темнота, бесконечная невесомость. Все, что оказалось причиной моих бессонниц. Прости. Зря.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Еще вчера мы отмечали Всемирный день против алкоголя. По крайней мере, кто-то уж точно. Так вот, сегодня продолжение. Всемирный день трезвости. Считается, что праздник появился в конце 19 века в США. Здесь, как и во многих странах, пытались ограничивать граждан в употреблении алкоголя, что привело к процветанию кустарных напитков, более опасных для здоровья. Кстати, в России с алкоголем боролись еще в дореволюционный период. А вот по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно фиксируется более 3 миллионов смертей, связанных со злоупотреблением спиртным. Еще 3 октября отмечается День грибника. Грибы – это целое царство живой природы. Среди них есть съедобные и ядовитые, встречаются аристократы, например, белый гриб, и такие редкие экземпляры, как трюфеля, к поиску которых подключают специально обученных свиней. Но гриб – это не только блюдо, но и лекарство. В 1928 году Александр Флеминг выделил пенициллин из дрожжевых грибов. Это открытие буквально перевернуло представление о лечении и спасло миллионы жизней. Перейдем к колымской истории. 3 октября 1961 года начались занятия в Магаданском государственном педагогическом институте. Коллектив преподавателей состоял из 17 человек. Позже на его базе был создан Международный педагогический университет. Последнее преобразование случилось в 2007 году, когда его переименовали в Северо-Восточный государственный университет. А еще сегодня вспоминают 3 буквы, которые спасли сотни тысяч жизней. 3 октября 1906 года был утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как SOS. Правда, первоначально сигнал состоял из букв CQD. Первые 2 буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а последняя D была добавлена к сигналу, потому что с этой буквы начиналось английское слово danger, то есть опасность. Но на языке азбуки Морзе эта фраза имела довольно сложный вид, поэтому решили использовать последовательность 3.3.3. Из букв SOS можно сложить фразу Save Our Souls, что в переводе «спасите наши души». Надеюсь, нам это никогда не пригодится. В любом случае, тебе хорошего дня, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
2: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
2: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
3: Мы подчеркиваем вашу красоту и создаем хорошее настроение. Alien Studio – место, где красота становится образом жизни. Брови, ресницы и макияж, маникюр и педикюр, массаж, лазерная эпиляция, пирсинг, душ, Шарко и солярий. Все для эстетики вашего образа и жизни. Запись по телефону 8 924 852 52 54. Студия красоты Alien Studio.
4: ИП Попова Алина Назаровна при поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданская область.

0: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
8: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 3 октября в Сусумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Вы почувствовали, что в вашей жизни...

0: Внештатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Университет – это учебное заведение, в котором будут очень много говорить, но в конце концов так и не скажут, где брать деньги.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике Медтраст. Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Юлиана Караулова. Москва-река.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.

Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмотор.

0: заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2. Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67. Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
1: Мечтаете об уютном доме?
2: Вам в «Электросвет».
1: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
2: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
0: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В клинике Дантипрофи начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
7: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
6: Не скажу так сразу точно.
7: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
6: А стоит? О них я слышал где-то.
7: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
6: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
7: Держи, дружище. 6-1-4-4. Запомни. Адамант по Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса.

0: не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Первое Магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
3: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 октября в Сусумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Русский менталитет. Это с недовольством спросить у улыбающегося человека, чего это он такой счастливый?
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Ник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Любые пиломатериалы. От бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
9: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
10: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
11: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.

0: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Юлиана Караулова. Москва-река.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры, мебелировки, кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена, приятный сервис, замеры стен, быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
3: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение, тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
9: Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина, 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
5: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная, 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
10: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
11: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 3 октября в Сосумане без осадков, температура около нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу преимущественно без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 6 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Терминология. На Карибу.
1: Прескивю. Феномен, который заключается в неспособности вспомнить какое-либо хорошо знакомое слово.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Хочешь, чтобы каждая тренировка давала результат? Магазин «Спортпит» поможет. У нас все для твоего прогресса. Протеины, гейнеры и аминокислоты для роста и восстановления. Добавки и БАДы, а также быстрый и полезный перекус. Протеиновые батончики и печенье без сахара. Магазин «Спортпит», улица Дзержинского, 2, место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
3: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Мы подчеркиваем вашу красоту и создаем хорошее настроение. Alien Studio – место, где красота становится образом жизни. Брови, ресницы и макияж, маникюр и педикюр, массаж, лазерная эпиляция, пирсинг, душ, Шарко и солярий. Все для эстетики вашего образа и жизни. Запись по телефону 8-924-852-52-54. Студия красоты Alien Studio.
6: ИП Попова Алина Назаровна при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Юлиана Караулова. Москва-река.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.

0: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звание 200-232. Торговый дом «Форвард». Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.